0: от старых друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу никуда.

так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить.

0: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Включи радио. Лови шок. Радио шок.

повстречаться с тобой.

остался с тобой. Ты ушла, а тебе одна память. Твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было. Все, что я нажил вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла.

«Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ, номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

Samsung, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия EL номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Слушай радио, слушай шок, радиошок.
1: Я хожу в 10-й класс Б, и подружек у меня нет.

эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал.

вокруг глуп. Я стал уже стар, я немного устал, и я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Ни на партии не спал. Он открывает тем, кто здоров.

маслу. У меня нет крыши, я без пола с разбитым стеклом. Меня как бы нет,

0: Я в шоке.
1: Radio Shock.ru.
2: Мы эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
3: Ну что, дорогие друзья, всем добрый вечер, всем привет. Чертовски рад сказать эти слова. В очередной вечер четверга на Радио Шок. Это Макс Темнов. Я сегодня здесь буду немножко за главного. Пока больше никого нет. Из моих коллег буду тут немножко за главного. Буду командовать и проводить программу «Город в осколках», которая начнется прям с секунды на секунду. Но прежде чем мы ее начнем, несколько таких полезных информаций. Я думаю, что вам это будет, дорогие наши радиослушатели, интересно. Во-первых, radioshock.ru, кнопочка общения, это место, где находится наш чат, и где сегодня вы сможете задать вопросы гостям нашей программы. Ох, хорошие гости, кто же это, кто же это? Кричите вы у своих радиоприемников, узнаете через 2 минуты. Ну, подождите уже. Во-первых, значит, информация такая. Как вы заметили, сегодня мы с Александрой Вель не вышли в прямой эфир в программе «Мадрид Бодрит». Саша, поскольку она сейчас все-таки находится в Барселоне, и решила немножко по року путешествовать. И заранее предупредила, говорит, не могу. Я, говорит, року путешествовать отправилась. Вот, как прошло это року путешествие, мы узнаем в следующий четверг. Обязательно узнаем. 18.00 следите за анонсами. Подписывайтесь на Радио Шок ВКонтакте, само собой, и на телеграм-канал, который называется, соответственно, Радио Шок, и телеграм-канал «Мадрид Бодрит». Это канальчик, который, собственно, посвящен нашей программе. Вот. Вторая информация. Завтра в 16.00 в прямом эфире Радио Шок мы с Игорем Чередником приведем очередную волшебную нить Ариадны. И этот выпуск мы посвятим памяти Андрея Петровича Бурлаки, которого сегодня проводили в Санкт-Петербурге. Ну и от имени, я думаю, что и гостей сегодняшней программы, и от нас, и от всего коллектива радиостанции, глубокие соболезнования всем родственникам Андрея, всем тем, кто его знал. Андрей Петрович был большим другом нашей радиостанции. В каких-то из своих книг он даже упоминал нас. К сожалению, Андрей Петрович все-таки еще и писатель. Книг несколько, не все я читал. Но поверим нашему главному редактору, есть упоминания. В общем, самые такие глубокие соболезнования. И завтра не пропустите, дорогие друзья. Я уже точно знаю, кто будет у нас в эфире. Скорее всего, народу будет немножко больше. Опять же, анонс на официальной странице Радио Шок ВКонтакте. Вот он, сейчас я на него смотрю. Присоединяйтесь завтра. И завтра, скорее всего, произойдет историческое событие. Мы включим прям телефон прямого эфира, чтобы всех сюда в студию не звать. Студия у нас большая, конечно, приспособленная для любого количества народу, но не очень. Так что, в общем, завтра будет такая волшебная нить Ариадны, не пропустите. Ну, а теперь, дорогие друзья, хватит уже тут разглагольствовать, тут рекламить, не пойми чего. Я могу еще что-нибудь? Хотите, будет вам реклама, но, наверное, нет. Итак, программа «Город в осколках», которая посвящена культурным событиям, культурным людям северной столицы. Иногда каким-то культурным мероприятиям, концертам, выпускам, выставкам, спектаклям. Насчет спектакля не знаю, скорее всего, да. И прямо сейчас насчет выставки. Слушайте, да, будет выставка, и прямо сейчас вы можете на официальном сайте нашем radioshock.ru нажать еще кнопочку «Видео» и увидеть как раз наших прекрасных гостей, которые прямо при полном параде. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях представители рок-группы, которая называется Prime Time Gang, дорогие друзья. Очень рад вам представить, во-первых, Андрей Бенгерт, я не ошибся, Андрей, привет.
4: Не ошибся, Андрей Бенгерт, все верно,
3: Андрей,
4: всем привет.
3: Андрей Бенгерт — это гитара, это вокал, это тексты.
4: И музыка тоже.
3: И музыка даже тоже.
4: Да.
3: Ну, еще и душа, и основатель всего вот этого музыкального разгильдяйства, или наоборот, полной музыкальной собранности и красоты. И человек, который...
4: Мы на балансе.
3: Вот, о балансе. Сегодняшняя программа на радиошоу «Город в осколках» переименовывается в «Баланс». И у второго гостевого микрофона человек, с которым мы давно знакомы, всегда... Мы всех рады видеть, но этого человека прям особо рады. Человек, который недавно стал барабанщиком группы Prime Time Gang, барабанщиком, Алексей Тимофеев. Лёх, привет.
5: Привет, привет, Макс. Я очень рад тоже тебя видеть.
3: Аналогично. Господа, я бы хотел начать с чего. Prime Time Gang — это прямо вот ска-группа, ска-бэнд. Вот так вот можно и говорить.
4: Можно так говорить, но... все-таки.
3: Но! Подожди.
4: Есть но. Даже на логотипе написано такое понятие, как All Colors of Ska.
3: Окей.
4: То есть это подразумевает то, что мы играем все, что подразумевает течение ска-музыки. Тут и регги, тут и ска, и второй волны, и третьей волны, и ска-панк, и даже какой-то элемент ска-кора есть. Короче, в последнее время как-то больше нравится называть это все ска-н-ролл. Вот так вот, наверное,
3: ваш
4: лучше
3: стиль
4: будет.
3: Называется ска-н-ролл.
4: С этого года пусть будет так.
3: Окей. United Colors of Ska, ты знаешь, что это серия сборников, которая выходила? И, наверное, возможно...
4: All Colors.
3: Окей, хорошо. А, то есть все в порядке.
4: Хорошо. Никакого плагиата.
3: Слушайте, парни, сейчас 95% наших слушателей, услышав слово ска, естественно, сказали, а, знаем, это вторая доля. И чуть не сказал Дудке, духовая секция, никаких, дорогие друзья. Так ли это? И что еще можно добавить к обязательным, как это называется, обязательным штукам, которые должны быть в стиле ска?
4: Ровный танцевальный бит, шагающий бас, да, гитара на слабую долю, дудки тут уже кому как повезет, дудки.
3: Вам повезло.
4: Нам повезло 4 раза, да.
3: Хорошо. Алексей, ты добавишь что-нибудь к этому делу? К определению, собственно, стиля? Смотри-ка, вот эта красная штучка.
5: Окей. Я не очень просто привык. У меня обычно микрофоны в барабаны куда-то запихнуты там.
3: Барабанщик?
5: Что сделаешь?
3: Премьера на радио. Барабанщик Алексей Тимофеев. Извините.
5: Да. Вот. Так для меня, я думаю, что ска-музыка это в первую очередь такой позитив, мощнейший заряд какого-то драйва, позитива.
3: Чуть поближе.
5: Драйва, позитива и, не знаю, вот богатство гармонии, так можно сказать, что ли.
3: Красиво. Смотрите-ка, в общепринятом употреблении можно ли ска вообще назвать рок-музыкой?
4: Да, конечно, можно. Изначально же ска произошел от ритм-н-блюза американского, который пришел на Ямайку, там, соответственно, появился уже ска. Раньше появился ска, не регги, не путать. Потом уже, собственно, перешел в Британию, там появилась первая волна. Ну, это early reggae там и все тому подобное. Ранние ska, traditional ska, rocksteady и все тому подобное.
3: Извините, я на секундочку перебью. Даже если верить создателям разных биографий и сериалов, даже в основании группы Sex Pistols какую-то роль сыграла музыка регги. Как ни странно.
4: А в чем музыка регги вообще свою роль не сыграла? Ну, собственно, я не договорил, почему ска, рок-музыка и все тому подобное. Когда ска уже начал выходить в мир, ну, на волне там Тутон Рекордс, конец 70-х, начало 80-х, та же самая Британия, у них уже появились какие-то там примеси панк-рока, нью-вейва и всего тому подобного. Так что, да, ска — это ответвление рок-музыки.
3: Хорошо. Ска и регги — это одна и та же музыка? Или это радикально разные стили?
4: Да не радикально разные. Они родственники, причем такие очень близкие кузены, но музыка все-таки разная, да. И приверженцы у этих стилей разные.
3: Окей. Может ли быть музыка ска музыкой протеста? Прямо могут отвечать прямо оба.
4: Да, любая рок-музыка может быть музыкой протеста, почему нет?
3: Хорошо, против чего протестует группа Prime Time Gang?
4: Да, мы, кстати, единственная группа, которая не протестует вообще ни против чего. Даже у нас в шапке профиля написано, что мы...
3: Я читал.
4: Что мы прекрасно понимаем, что в мире много всего происходит, как бы напоминать об этом лишний раз не видим смысла, так что мы только поднимаем вам настроение.
3: Хорошо. Может ли музыка ска быть агрессивной?
4: Да, однозначно. Появились все вот эти вот ска-панки и глубоко ненавидимый мной ска-кор. Прям невозможно слушать этот стиль, да простят меня все его адепты. Но да, музыка ска может быть агрессивной. Даже самый простой ска, он может быть достаточно злобным.
3: Ну, в общем, логично. И тому есть, к счастью, но, наверное, к сожалению, есть масса примеров. Андрей, скажи, пожалуйста, Алексей, ты хочешь добавить?
5: Ну, я просто хотел сказать, что это не наш случай.
3: Окей.
5: Мы бодры.
4: У нас чайная ложка злости тоже есть.
3: Хорошо. В чем мы, дорогие друзья, очень скоро убедимся? Потому что будем слушать музыку Prime Time Gang. И это все не просто так. А вот смотрите-ка. Радиошок.ру, кнопочка общения. Смотрю. Кеф. Привет, друзья.
4: О, Коля, привет.
3: О, привет, привет. Где найти видео? Коль, ты лучше его не ищи, но если ты, например, зайдешь на сайт radioshock.ru, там будет прямо огромная такая красная плашка, на ней написано «Смотреть». Это видео, ты не поверишь, что это видео. Хорошо. Господа, Андрей, ты сейчас перечислил прямо несколько подвидов музыки ска, который Какой из этих подвидов близок для тебя, например, лично?
4: Наверное, какая-то золотая середина между тутоном и третьей волной.
3: Расскажи, пожалуйста, вот что такое тутон, Леха знает. Я знаю это только из программ Big Sky FM, которые у нас иногда выходят по воскресенье. Серега Степлер, привет тебе огромный. Кстати, следите за анонсами, возможно, мы в это воскресенье вернемся. Что такое тутон, расскажи, пожалуйста.
4: Тутон — это вторая волна ска-музыки, которая появилась в Британии в конце 70-х, начале 80-х. Самые яркие представители Specials, Bad Manners, Madness, The Beat и все тому подобное.
3: Название уважаемое. Слушайте, а как так случилось, Андрей? Ну, наверное, вопрос к тебе. Как так случилось, что ты начал погружаться вот в эту музыкальную культуру, культуру ска-музыки?
4: О, вот это прям моя любимая история.
3: Прошу, мужчина!
4: Короче, год 2005. Мне 20 лет. Я играю панк-хардкор, панк-рок, ну, что-то
3: если
4: вот такое.
3: Если я скажу слово Мурманск, ты не обидишься?
4: Не-не-не, Мурманск, любимый город.
3: 2005 год, Мурманск.
4: Даже...
3: Слушай, прикинь, как раз...
4: А дело-то о Питере?
3: Да, по-моему, 2004, когда мы последний раз приезжали в Мурманск, ну, там, с другим коллективом, у вас там классно было.
4: Это ты там еще не был во второй половине нулевых, вот когда в Мурманске была движуха.
3: Так, в музыкальном смысле.
4: Да, там прям была серьезная движуха.
3: Итак, 2005 год.
4: 2005 год, то есть мы играем панк-хардкор, называлось все это мракобесие «Атомные черви». Да.
5: Жесть.
4: И приезжали мы в Питер по приглашению на закрытый панк-фестиваль поиграть. Ну, я не буду рассказывать все истории, название этого фестиваля и все события, которые там параллельно с ним произошли. Кто знает, тот знает. Ну, в общем, здесь я познакомился с местными панками. И когда уезжали, напомню, 2005 год, интернета нет. Музыку добывать можно только из рук в руки. И знакомлюсь я с местными панками и прошу прислать мне посылочку там с MP3 дисочками. Ну, типа, накидайте мне там панка, хардкора, можно немножко ска. Потому что тогда я его особо не слушал, попадались какие-то отдельные вещи на сборниках.
3: Ну, ты знал, что есть такой стиль, ну и как бы это уважаемо.
4: Ну, типа, нравилось, короче, okay. Да. Но не так, чтобы зацепило.
3: Я еще с такой, не поверишь. Простите, господа.
4: Короче, на одном из этих дисочков обнаруживается замечательная такая испанская банда СКП. Правильно, кстати, произносить СКП.
3: Окей.
4: А, знал? Не знал?
3: Ну, окей. По четвергам мы обычно ведем программу об испаноязычном роке, и моя коллега Александра Вяли, она как раз большой поклонник.
4: Во.
3: Скажу СКП.
4: СКП.
3: Продолжим.
4: Вот. И, собственно, вот эта вот группень меня уже нормально так зацепила и начал погружаться в стиль. Кстати, после того питерского концерта «Атомные черви» благополучно развалились, и мы как раз с друзьями уже... Ну, с другими, не с тем же составом, намеревались собирать, нечто популярное в то время, там вот этот вот весь киберамаккорд, там и все тому подобное.
3: Ась, это как?
4: Это в 2007 году была передача про все вот эти вот психеи, дженейры и все тому подобное.
3: Ну, не будем говорить, а вот как называлось, наверное, можно сказать.
4: Да, и там киберэмокор обозвали киберамаккорд.
3: Продолжай.
4: Вот, мы собирались сделать нечто подобное. Ну а что, модно, как бы людям нравится. И мы тогда немножко подвисали на таком узле. Но, опять же, испанцы окаянные захватили мое сердце. И, собственно, я решил, что надо делать ска. А в Мурманске на тот момент была одна единственная группа.
3: Была, в Мурманске была ска-группа.
4: Нет, регги.
3: Окей.
4: Группа The Jungle. Это наши хорошие друзья, то есть концерты мы посещали, а вот когда скопета в юную голову ударила, начали посещать еще чаще. И думаем, ребята играют офигенную веселую музыку, у них офигенная посещаемость, у них вообще очень шикарно проходят вечеринки, люди танцуют, настроение исключительно позитивное. Надо брать, короче! Ну а в силу того, что ска... Ну, тогда, конечно, это все было не ска, это был ска-панк, и нишу никто не держал, значит, пьянку надо возглавить. Вот мы и сделали.
3: Логично.
4: Буквально через полгода состоялся первый концерт. Называлось все это мое действо «Факароны три куска».
3: Что же за народ вы такой? «Факароны три
4: куска». Слушай, это Мурманск, мы там все немножко отмороженные, как бы, да, поэтому
3: спасибо,
4: и название соответствующее.
3: Но это был, вот это было уже именно в сторону ска.
4: Да, это все, это было в сторону ска.
3: Андрей, а скажи, пожалуйста, насколько это в городе восприняли? То, что, ну, обычно же, вот, массовый слушатель, он чего хочет? Он
4: восприняли хочет отлично, и... отлично. Первый концерт у нас был в составе некого местного панк-фестиваля. Ну, то есть, там, такой панк Old Star, вся фигня, и нас по знакомству туда вписали. То есть, зашли с первого выступления, и дальше пошло-поехало. То есть, оно стрельнуло как-то сразу. Ага. Буквально через 3 года мы уже играли сольники, делали сами солдауты, как бы, и все было прекрасно.
3: Слушай, а было ли тогда какое-то количество клубов в Мурманске, в которых можно было играть?
4: Их постоянно было 1-2, 1-2, 1-2, вот как-то так.
3: Я помню то, что находилось, по-моему, Арктик, да, гостиница?
4: Гостиница Арктика была такая, но...
3: Или это какое-то мажорное место, и там
4: не,
3: нас позвали как артиста?
4: Не то чтобы мажорное место, там был какой-то клуб, мы в нем пару раз играли.
3: Помню,
4: я уже...
3: что кактусы были.
4: Я уже даже не помню этого клуба, потому что мы базировались либо в Ледоколе, ну, условный центр на Полярных Зарях, либо в МД...
3: Это такой прямо вот клуб. Вот
4: да, это прям клуб, то есть вместилище, человек 300, наверное, около того, нормальный клуб.
3: Здорово.
4: А дальше базировались, был там такой на Хлобыстово, но это на северах, там в жопе мира просто клуб, MJ Club он назывался. Он там раз в год менял свое название, я уже не все помню, но, собственно, это была наша постоянная база в течение, наверное, года или полутора.
3: Хорошо. Почему вся эта история закончилась?
4: А я переехал в Питер.
3: Сначала группа развалилась, а потом ты переехал.
4: Не-не-не, я ушел на пике, все нормально.
3: Хорошо. Прежде чем мы приступим к звуковой части, Алексей Тимофеев. Во-первых, Лех, как ты попал в прайм-тайм гэнг? Расскажи, пожалуйста.
5: Случайно.
4: По объявлению понабрали.
5: По объявлению набрали.
3: Авито.
5: В прямом смысле набрали по объявлению.
3: Спасибо, что не Вайлдберрис, извините за шутку.
5: Мне что-то седина в голову, бес в ребро. И у меня был долгий перерыв, я лет 10, наверное.
3: Я прямо с удивлением узнал, да, что, оказывается, да, мы прямо из одного места выросли.
5: Вот, да-да-да, тогда, ну ладно, в общем, был перерыв по независящим от меня причинам. И я что-то сам себе такой поигрывал и думаю, что-то надоело мне в одного играть.
3: Ты прямо сидел один дома и играл на барабанах?
5: Да, вот прям так.
4: Диванных гитаристов знаю, диванных барабанщиков.
3: Знакомьтесь.
5: Ну, для того, чтобы играть на барабанах, иногда нужна там педаль, резинка, пэд называется, и палочки.
3: Логично, да.
5: Вот, и что? И, значит, наш бывший саксофонист Максим мне, значит, пишет сообщение о том, что есть ска-группа, которая ищет барабанщика. Вот, и скидывает мне.
3: Алексей, смотри-ка, если есть бывший саксофонист Максим, была какая-то группа, где был саксофон.
5: Этого, вот до этого 10 лет назад.
3: Джаз, что ли, играл на этом?
5: Нет, тоже пытался играть. Ну, еще пытался. Мы играли такой ска-панк, ска-панк. Недолго, правда, это все удовольствие было, где-то год,
3: наверное. Ну, все годы же, или группа живет 20 лет, или она распадается практически сразу.
5: Да, в общем... Вот так получилось, что я был вынужден уйти по состоянию здоровья из этой группы, у меня там были проблемы. И вот с тех пор у меня был долгий перерыв. Я уже забыл, как все это выглядит, как палочки в руках держать. И тут, я не знаю, что-то подкинуло меня. Вот, и я пришел, так сказать, на прослушивание, волновался, жутко там волновался.
3: Понятное дело.
5: Да. Прихожу, а там Андрюха. И еще девочка какая-то там с саксофоном. И парень с бас-гитарой. Вот. Давай, говорит, сыграем, вот тебе материал. Вот, значит, я дома там что-то пытался сделать.
3: То есть ты даже прямо разучивал? Вот были
5: какие-то... Да, прямо я разучивал. Вот. Помню, что я начал лупить со всей силы в барабаны, видимо, от волнения. И Андрюха такой: ты че так валиваешь? С ума сошел.
3: Андрей, то есть ты любишь потише все-таки? Вот как раз без агрессии и без...
4: Ну, я люблю, чтобы на балансе все.
3: Окей, хорошо, продолжай.
5: Вот, и я смотрю, значит, я доиграл вот эту композицию. Они что-то пошли там курить, видимо, по мою душу, так сказать, да. Вот, и пришел, и мне сказали, что, ну, мне ничего не сказали. Мне, я так понял, что назначили следующую репу. И я так понял, что, ну, я в коллективе.
3: Ты рад тому, что ты в коллективе?
5: Да. Да, я рад. Я рад, и так получилось, что я еще получилось подтянуть из моей вот бывшей группы ребят на тенор-саксофона и баритон-саксофона.
3: Ну, про состав еще поговорим.
5: Да.
3: Алексей, а что ты на, то, вот, на тот момент, насколько ты был в этой СК-культуре? Или, или вот, например, как я, который...
5: Ну, может, чуть поглубже, чем ты.
3: Ну, вот есть у меня такая беда, виноват.
5: По грудь где-то я был.
3: Окей. Вам по пояс будет.
5: Да.
3: То есть что-то слышал, что-то знал?
5: Что-то слышал, что-то знал. Я уже повторюсь, да, я играл, мы играли ска. Вообще ска, я заболел как таковым, можно сказать, что я им прям заболел. Вот, наверное, в те же годы, когда вот Андрюха сказал.
3: Ага.
5: Мне очень понравилась наша питерская группа. Я случайно попал на концерт.
4: СПБ Ska Jazz Review?
5: Да нет, ты, господи, из головы вылетело.
3: Ну а кто у нас еще тогда был? Спитфайр был?
5: Спитфайр, господи, из головы вылетел.
3: Ходил на Спитфайр?
5: Да, в молоке, я вот как раз там что-то...
4: Вот, мы поняли, поминая Парыгина в СУЕ, как бы, чем для кого Парыгин является. Для меня СПБ Ska Jazz Review, судя по всему.
5: Ну, тогда еще не было никакого Ska Jazz Review.
3: Можно и так.
5: Не надо ля-ля.
4: Концерт в Red Club 2005 год.
5: Это было после.
3: Это же 2005.
5: Это было после.
3: Вот и вспомнил.
5: Ты еще тогда маленький был.
4: Ой, все, старый, спорить не будем.
3: Окей, хорошо, сейчас Андрей смотрит на наш чат так мечтательно. Андрей, я боюсь, что я не смогу это прочитать.
4: Привет, Решат. Решат пишет: «Факароны — говно», да? Это была культовая фразочка, которую орали из зала.
3: А, я не дочитал до конца, окей.
4: Решат — это наш постоянный посетитель концертов. Даже с другом там они у нас под песню «Рудбой» постоянно выплясывали на сцене. Решат, привет, рад, скажем,

жир. Давайте, я предлагаю сначала послушать, а потом уже господа музыканты скажут, где здесь оно, где здесь традиции. Итак, город в осколках, прямой эфир, radioshock.ru, кнопочка общения. Пишите не только Коля, а сейчас песня про жир.

0: город в осколках. На радио Шок.
1: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Это город в осколках. Прямой эфир радио Шок, как всегда это бывает по четвергам. Сегодня немножко по сокращенной программе. Ну, лето, дорогие друзья. Надо что тут в студии сидеть? Надо гулять, например. Ну, или как минимум слушать хорошую музыку. Хорошую музыку, интересный разговор нам обеспечивает сегодня ансамбль, который называется Prime Time Gang. И это душа коллектива Андрей Бенгерт и Алексей Тимофеев, тоже душа коллектива. Сейчас мы прослушали песню о здоровом образе жизни, которая называется «Жир». Все-таки жир по бокам. Вот, слушайте, если вот такой такое СК мы берем. Расскажите, пожалуйста, господа, это где тут СК сейчас было?
2: Там было 16 тактов в первом куплете слабой дольки.
1: А мы выходили, не считается.
2: Ничего не знаю, было. Все было.
3: Я был, я просек, я слушал.
1: То есть в

0: Это песня, Алексей, ты таки играешь вот, вот с коритмой.
1: Унцедрится.
2: Типа того, да.
0: Хорошо. Андрей, я знаю, что за этой песней есть история. Я ее читал. Во!
1: Да, история есть. Итак, значит, я уже...
0: 2005 год, Мурманск.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Какой-нибудь 2021-2022, что-то такое. В общем... вечерний алкопроминад с супругой по району. Собственно, алкоромантика вся об этом. Идем мы уже в сторону дома, и перед нами такая шагает шамаханская царица, то есть там в леопардовых лосинах с такой вот жирной филе. Да. И такие прямо уши сочные свисают над этими лосинами. И фразу-то не я придумал, супруга моя Алла придумала. И такая: жар по бокам. И я такой: бум, надо писать песню. Все,
0: просто готовый хит прям, натурально. Да.
2: Хитяра, реально
0: да,
2: хитяра.
0: Да.
1: А, кстати, когда писал музыку для нее, хотелось, ну, на панк наложить какой-нибудь такой максимально попсовый фанк. Откуда ты из головы взял вот эту пам-парадарапам, пам-парадарапам? Короче, думал, взял фанковые стандарты. Нет, спер, оказывается, у своих мурманских друзей группы Jungle прям вот нота в ноту всю вот эту штуку.
0: Ну, это бывает.
1: И причем Глеб, их вокалист, обратил на это внимание 3 года спустя. А я-то думал, а нет.
0: Хорошо. Андрей, наверное, вопрос... Нет, вопрос к обоим. Смотрите-ка. СКА-музыка, музыка с огромной историей, с огромной культурой, с огромным количеством артистов. Как вам кажется, важно ли в этой музыке придумать что-то прямо свое, оригинальное? Немножко поясню. Вот есть, например, музыка рокобили, такая же примерно по богатости и по насыщенности. И приходят иногда такие люди: мы придумаем что-нибудь свое. И они обычно очень долго в этом стиле не задерживаются, потому что, вот на мой взгляд, не надо придумывать, надо просто придерживаться канонов. Как вот, вот, Андрей, у тебя с этим, как у автора музыки и текстов? Что-то свое или все-таки пускаешь зрителей?
1: В плане музыки, да, безусловно, есть каноны, есть база, но лично мне в рамках одного стиля, ну, прям жесть, как скучно сидеть. Но поэтому я туда и намешиваю и свинга, и рок-н-ролла, и панк-рока, так, слушай, и босановы, и латины, и всего тому подобного. Ну, потому что невозможно играть.
0: Смотри, в рамках стиля скучно, так это, знаешь, может, надо еще копнуть в глубину, чтобы уж совсем погрузиться, чтобы не было скучно.
1: Тоже. Не знаю, я делаю музыку для себя. Вот получается так, как нравится мне.
0: Хорошо.
2: На мой взгляд, не копнуть глубже, а посмотреть по сторонам. Вот, мне кажется, так будет.
0: А это лучше. Вот из серии, чем вы вдохновляетесь?
1: Если когда... посмотришь по сторонам, это что, шугейс начать играть или что?
2: Ну, не знаю.
0: Вот если ты мне скажешь, что здесь не было элементов шугейза, то такие они есть. Я тебя умоляю. Везде можно найти. Вся наша жизнь шугейз.
1: Я с ним шугейзом, дабстеп.
0: Да. Посмотри на наши лица. Ну, вот он вылитый шугейз. Хорошо. Андрей, когда ты приехал в Петербург?
1: Я здесь уже 15-й год.
0: Да. Была ли у тебя цель познакомиться с тусовкой, людьми, которые так или иначе вот в этой СКА-культуре в Петербурге? И вообще, есть ли тусовка? Осталась ли она на данный момент?
1: Немножко по-другому. В Мурманске, ну, плотненько вот этой вот СКА-сцены я занимался 5 лет. И, ну, скажем так, поднадоело.
0: Это было прям в основе, наверное, я думаю, так, да?
1: Ну, да, ну, да. Окей. И тогда в конце десятых, наверное, уже в начале десятых я там присел на рокобили, цайкобили и всю подобную тему. Да. И хотелось мне пошалить вот именно с этим, так сказать, отвлечься. И приехав сюда, я нашел коллектив музыкантов, которые только-только формировались. Это был такой, скажем, местный питерский All-Star, Сайкобили, бэнд, вся херня, короче. Назывался Razzle Dazzle. Играл там барабанщик Андрей Максимов, гитарист всем известный Виталик Андреев.
0: Каля. О, как?
1: Каля.
0: Какой,
1: да,
0: год это был?
1: 2012 начало.
0: Вот зараза.
1: И Миша Челнон на контрабасе.
0: Логично. Ну, я тебе потом расскажу, что было раньше и почему именно эти двое играли. Вот, но не важно.
1: Потому что Скрикс.
0: Не только.
1: Да, все мы это знаем. Ну, собственно, да.
0: Слушай, а почему этот, почему эта история не пошла дальше?
1: Сейчас расскажу. Тексты писал барабанщик Андрюха Максимов. И музыка, соответственно, была, ну, ребятами уже написана. Основной костяк песен и все тому подобное. То есть, когда мне все это дали, сказали, нам нужен вокалист. Я туда пришел, там был второй гитарист. не помню точно, как звали. Я же без гитары не могу, мне непривычно, я все время с гитарой в руках, как бы, и так уж получилось, что не знаю, выжил ли я его или он сам ушел, но место второго гитариста занял я. Я занялся написанием там каких-то аранжировок под все это дело. Андрюха Максимов продолжал писать тексты. Ну и, собственно, была какая-то программа. Мы даже сыграли один концерт. Есть аудиозапись, кстати, достаточно удачный. Но у меня там...
0: А я вообще две песенки видел на странице.
1: Да-да-да, это группа называлась Razzle Dazzle.
0: Окей.
1: Да, Razzle Dazzle. А у меня в голове тогда сидели вообще там огромные мысли по созданию чего-нибудь выдающегося. Я хотел замутить...
0: А вот это вот сочини как свое. Вот это,
1: ну,
0: вот
1: это, не это. Сочини свое, а замути что-то крутое. Потому что ска тогда еще было на волне. Сайкабили тогда вообще было, по-моему, на пике своей популярности. Не знаю, как в России, в Питере точно.
0: В 2012 году?
1: Да. Нет?
2: Каком? Извини.
0: А это, кстати, мы...
2: Я проснулся.
0: Знаменитый спящий барабанщик ансамбля.
1: Ну, может быть, я чего-то не знаю.
0: Господа, разбудите барабанщика radioshock.ru, кнопочка общения. Да, продолжим.
1: Короче, сайкабильные движухи в 2012 году было много, поэтому я так решил. Я в нее не погружался. Все, этот момент проехали.
0: Хорошо.
1: Я хотел замутить симбиоз ска, сайкабили, то есть сайкуха с дудками, добавить туда там немножко джазу, короче, что-нибудь вот такое вот замутить. Ребята были против. Потому что ребята...
2: Молодцы.
0: Поддерживаю.
1: Ну и... Да и ради бога. Ну, видно, не судьба.
0: Ну, я пошел. Тогда.
1: Ребята хотели играть сайкабили ни влево, ни вправо. Ну и на этом, собственно, мы распрощались, потому что мне было скучно.
0: Ну и давайте, чтобы так историческую точку поставить, как раз в этом же году, только ближе к зиме, бомбер свернулся. Неважно. Группа Prime Time. Как-то это очень важно, дорогие друзья. Но об этом мы расскажем в какой-нибудь другой передачке. Обязательно и естественно на волнах радиостанции Шок. А сегодня группа Prime Time Gang у нас в гостях. И прежде чем, я очень хочу спросить у Андрея и Алексея, как, собственно, все это начиналось и продолжается. Но давайте сначала про песню, которая стоит у нас следующей в плейлисте. И, между прочим, дорогие друзья, вы можете слушать ее совершенно официально. И в официальных плейлистах «Радиошок». Это кавер на Марк Шайдер Кунст, песня «Кошка». Андрей, расскажи, пожалуйста, про то, как появилась эта запись, почему «Кошка», почему Марк Шайдер.
1: Так, здесь история прям большая. Почему Марк Шайдер? Я эту группу, в принципе, люблю очень-очень давно. Еще до того, как в проекте появился Prime Time Gang, и тогда я вообще вне сцены был и вне музыки, вышла песня «Кошка». Она, по-моему, появилась синглом еще до выхода альбома «Хамелеон». Я ее послушал и думаю, вай, нифига себе, какой вайб, чистый Питер. Вот бы мне когда-нибудь написать что-нибудь такое. Ну, собственно, запрос во вселенную отправлен, алкоромантика стала выходом из этого. То есть вот это вот мой питерский вайб. А как мы записали «Кошку»? Сейчас скажу. Ноябрь позапрошлого года мой друг Боб, который был директором мурманских «Факарон Три Куска», присылает мне интервью, я уже даже не помню, кого и у кого, и там проскакивает информация, что Сергею Ефременко пишется трибьют.
0: Скорее всего, Илья Бортнюк.
1: Вот, точно он, да. Собственно,
0: ему, Илья, привет тебе, кстати.
1: Ему же я и писал, Илья, привет.
0: Ага.
1: И, собственно, Боб накидывает, а почему бы вам туда не попасть? Время ноябрь. Я нахожу контакты Бортнюка напрямую, спрашиваю его, а можно ли? Он говорит, а да. И крайний срок подачи материала через 3 недели. Ну, я говорю, берем, все, связываюсь, собственно, с музыкантами, говорю, вот, есть такая тема, берем. Связываюсь со звукорежиссером мелодии Владимиром Насыревым. Говорю, такая ситуация, берем, быстро сделаем. Ну, короче, от момента постановки задачи до записи сведения мастеринга всех дел 2 недели. Вот она, наша кошка.
0: Логично. Алексей, тебе есть что сказать про Марк Шайдеров, про Ефра?
2: Да, что тут скажешь? Очень жаль, что такой прекрасный музыкант и, так сказать, отец-основатель.
0: Кстати, во многом, да. Да,
2: да. Он тоже начинал, кстати, с рокобили когда-то.
0: И был это в клубе там-там.
2: Да. Вот, и, к сожалению, он покинул нас. И что ж, будем продолжать его дело.
0: А мы сейчас...
1: Сергея добавлю. Это был мой любимый российский гитарист. И, собственно, в плане исполнения соло, ну, прям дофига на меня повлиявший. Так что, да, Сергей, светлая память.
2: Светлая память.
0: Вспоминаем хорошего человека. Да, а вы играете... Люк, ты играешь в кошку? Барабаны. Ты, знаешь, знаком с партией?
2: Ну, знаком.
0: Окей, Андрей, кошка играется на концертах?
1: Не, кошка пока не играется, и с Лехой мы ее даже ни разу не играли, но мы ее поиграем. Ну, Леха разбирал, судя по всему, домашнее задание делает, да. Опережает школьную программу.
0: Prime Time Gang у нас сегодня в гостях. Кавер на Марк Шнайдер Кунст, замечательная песня «Кошка» и замечательная версия. Слушайте, и мы вернемся.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем действительно это «Город в осколках», как это всегда бывает по четвергам в прямом эфире радио Шок. Макс Семенов здесь сегодня за ведущего и за допрашивателя наших гостей, которые прямо сегодня вот прямо на стиле, на параде, прямо в униформе. Ансамбль «Prime Time Gang» в лице Андрея Бенгерта и Алексея Тимофеева. Завидуйте, дорогие друзья. А лучше не завидуйте, а пишите нам в чат radioshock.ru, кнопочка общения, и будет вам счастье. Потому что, допустим, завтра я выложу запись эфира у нас на официальной странице радио Шок ВКонтакте, а я это, конечно, сделаю, а вы же вот наверняка пролистаете и все, или даже не заметите. Ну, например, подпишитесь на радио Шок ВКонтакте, поставьте там наверняка есть какая-нибудь фигня, чтобы вам приходило уведомление. Ну, хорошо же будет, ну, классно же будет, а? Вот, сделайте это, а мы продолжим разговор. Prime Time, Time Gang, песня Сергея Ефременко и группы Марк Шайдер «Кунст», «Кошка». Ну, это было классно. Андрей, спасибо тебе за эту песню. Вернее, за такую.
2: Ну, Сергею прямо, спасибо за эту песню.
1: Вообще отлично. Вот здесь все прямо вот как надо. И вот ни тени сомнения. Хорошо. Андрей, когда я тебя спрашивал про переезд в Петербург, ну, так немножко сдвинулись, насчет знакомства со СКА, какими-то личностями в Санкт-Петербурге, с тусовкой, может, с какими-то ансамблями, которые сейчас играют в этом стиле. Ну, они у нас есть сейчас вообще, кстати. Знакомился ли ты с ними? Была ли у тебя такая цель познакомиться и войти в тусу? Или нет?
2: Я когда в Питер переехал, я вообще зашел, ну так, это на полшишечки в сайкабильную тусовку, а к ска-тусовке отношений не имел. Я с ними проиграл полгода, и после этого 9 лет музыкой вообще не занимался.
1: Вот что
2: сайкуха отбивает желание, да, музыкой заниматься.
1: Ну, окей, хорошо. А потом?
2: А вот потом, собственно, когда уже начал зарождаться Prime Time Gang, тут хоти не хоти.
1: Ну смотри, как начал зарождаться. Ты же отец-основатель. То есть ты решил, я сделаю ска-группу.
2: Да, да, вот. Все так и было. То есть началось все по объявлению. Я же на тот момент какой-то там 2021 год, я абсолютный ноунейм на питерской сцене. Я не знаю никого, потому что я был погружен в карьеру, блин, кулинарную все это время.
1: И продолжаешь быть погруженным в нее, насколько я понимаю.
2: Да. Я обращайтесь. Действующий шеф-повар, да.
1: Ничего себе! На корпоративы выезжаете?
2: Нет.
1: Черт, продолжай. Вот. Не пишите, Андрею, тогда по этому поводу.
2: Собственно, пишу я красочное офигенное объявление, что ищу музыкантов, играть там офигенный ска-джаз, короче, все дела. Ну, не буду там подробно расписывать. В общем-то, нашел какой-то первый состав. У нас на данный момент, по-моему, сейчас сменилось 25 или 26 человек.
1: 26 человек при этом группе?
2: За 5 лет.
1: Серьезно? 26 человек?
2: Да.
1: Почему люди уходили?
2: Сейчас все расскажу. Во-первых, потому что приходят поиграть ска по приколу. Ну, соответственно, и отваливаются.
1: А когда по приколу, это значит, скорее всего, человек не знает, что это за музыка.
2: Да. Человек не знает, что это такое. О, я бы попробовал! Вот именно вот так вот звучал наш первый басист.
1: Отлично.
2: Басист, не бас-гитарист, ни в коем случае. Да.
1: Прекрасно, так.
2: Да. Из первого состава у нас до сих пор осталась только Ксюша Воронкова, альтсаксофон.
1: Ксюша, привет тебе огромнейший. Мы
2: да,
1: тебя любим.
2: Ксюха, привет. И Ксюха нам пишет вот такую вот самую вкусную 10%, наверное, часть аранжировки.
1: Подожди, реально из первого состава остался один человек, кроме тебя, да?
2: Ульянка, наш второй клавишник, играет, ну, уже 4, наверное, года.
1: Ага, хорошо.
2: Ну, то есть, вот Ульянка была на всех концертах, на всех записях. То есть, считаем Ульянку тоже сторожилом.
1: Ага.
2: А остальные все поменялись. Басистов человек 6, наверное. Барабанщиков всего 3, совсем немного. Остальных,
1: 6, ну, басистов?
2: 6 басистов. Подожди, да, с басистами есть... сложнее всех. То есть, у них средний срок годности был месяцев, наверное, 10. Сейчас вот Саня, который играет, уже месяцев 15, наверное.
1: Смотри,
2: то есть вот он
1: то чемпион. То есть ты точно знаешь координаты 6 человек, которые не умеют играть на бас-гитаре музыку ска?
2: Либо не умеют, либо не захотели.
1: Либо пьют, извините.
2: Ну, пил в основном я.
1: Окей, хорошо. Кто еще из состава с дудки? А, духовая секция.
2: Духовая секция, да. Да тоже менялось по разным причинам. То есть трубач, вот стоит упомянуть, наверное, самого первого, был пацанчик 20-летний, такой вот прям академический, Миша Миша Смирнов. Во.
1: То есть такой свежачок из какого-то музыкального училища.
2: Свежачок, да? Какой-то чемпион, победитель всевозможных конкурсов, у которого там родители заслуженные артисты, которые там просто ремнем и розгами выбивали из него результат. Короче, вот, вот такой, вот такого вот стоит вспомнить. Чувак валил супер классно, но он, как и все подобные музыканты, он зашел, он попробовал, он увидел весь этот трэш. Он, когда увидел слэм, спрашивал меня, почему эти люди дерутся.
1: Надеюсь, что слэм-то был в зале, я надеюсь.
2: Слэм был в зале, да, да. Он испугался, он спросил меня, почему эти люди дерутся.
1: А ты говоришь, ну это музыка такая, слушай.
2: Это танец, это все по-доброму, это все не по-настоящему, это люди выпускают пар.
1: И тут трубач говорит, ой, наверное, слушайте, я пойду, наверное. Можно
2: ну, короче, вот. Хорошо. Сейчас у нас обновился состав, то есть вот великий русский рок-музыкант Алексей Тимофеев.
1: Алексей Тимофеев, дорогие друзья! Сейчас, подожди, это, вот это надо делать правильно. Вот, например, вот так. Опа!
3: Спасибо, господа.
1: Хочу передать привет маме.
2: Великий российский музыкант, рок-музыкант Алексей Тимофеев подтянул нам обновленную духовую секцию. Макс Никитин.
1: Прямо всех троих.
2: Тенор-саксофон, да, Кирилл Роженков. Кстати, у него сегодня супруга рожает второй раз.
1: Так ты что?
2: Ну-ка, нажми-ка там еще вот эту вот кнопочку.
1: Кнопочка.
2: Пока нажимает кнопочку, Кирюха, баритон-саксофон. Мы держим за тебя пальцы, за твою супругу особенно.
1: Присоединяемся, ты меня родишь, Франсишек. Так.
2: Вот, Виктор Лукин, шикарный трубач. Шикарные соляки исполняет все. Все вот эти вот три чувака, они как родные сразу влились к нам, в нашу дружную семью. Все, играют, все шикарно. Ну и Ксюха, конечно, с нами осталась. Все, на данный момент у нас духовая секция из четырех человек. Альтсаксофон, баритон-саксофон, тенор-саксофон и труба. Тромбона мы не имеем.
1: Ох, Андрей, слушай, духовая секция — это же очень опасная штука. Приведешь одного, и скоро их станет 10. Ты же знаешь эту историю.
2: Да не, ну это классно. Как сказал один знакомый музыкант, духовая секция — это одновременно и блесс, и проклятие.
1: Это правда. Лёх, что там, вот ты сейчас вот начал играть, уже как-то вот немножко осел в репертуаре. Нравится так ли это, тебе этот состав? Насколько все собирается, насколько люди профессиональны? И насколько это в стиле?
3: Мне очень все нравится. Ксюша там руководит всем. Ксюша, привет. Вот. Все шикарно, все звучит.
1: Да вот правильно.
3: Ну, я бы, если честно, еще бы взял тромбон. Но это уже капец.
1: Стоп,
3: нас не будут брать больше. Ну, места на сцене не будет.
1: Был же тромбон и не один. Как же это?
2: Был тромбон и не один, но вот отваливаются они.
3: Да, к сожалению.
2: По разным причинам.
3: Сейчас, да не к сожалению. В принципе,
1: слушайте, как говорят старые скашники, какая шпачка без тромбона? Как-то так.
2: У нас с баритоном.
3: Есть, у нас есть баритон.
1: Вот это вот дудоля.
3: Да, да, да, да, да.
1: Чего себе.
3: Такая вот тоже. Как дунет, так волосы назад.
1: Страшная штука.
3: У меня же, видишь, все сдуло.
2: Тромбон не заменит, но жира не меньше.
3: Ну, в общем, да, вот. И поэтому мне все нравится, меня все устраивает. Шикарные музыканты. И, что немаловажно, хорошая атмосфера в группе.
1: Это очень важно.
3: Да, я тут немножечко поиграл. Ну, и это ценно.
1: Вот. Планируешь ли ты вносить элементы музыки Сайкобилли в этот коллектив?
2: Тут как пойдет. Я на самом деле не выбираю, в каком стиле будет песня и о чем она будет. Вот она вот какая получилась, такая получилась.
1: То есть все возможно?
2: Да, да, да. Я ничего не заказываю. Вот что написал, то написал.
1: Вот это вот, смотрите, вот творец перед нами сидит. То есть, возможно, Метеор знаешь? Возможно?
2: Метеор знаю, не люблю.
1: А, черт. Ну, давайте тогда...
2: Был на концерте даже.
1: Аналогично. Вот. Ну, раз уж Метеорс не завезли сегодня, давайте еще немножко. Prime Time Gang прямо сейчас будем мы слушать. Это будет песня без названия. Послушаем ее, поговорим немножко позже. Вернее, я вам скажу, дорогие друзья, так, мы выйдем, к сожалению, на финишную прямую нашей сегодняшней программы. Ну, по-моему, пока все очень информативно и весело. Radioshock.ru, кнопочка общения, не забывайте писать прямо сейчас. Песня без названия. Какое название? Ну, придумайте сами. Можете в чат.

0: Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Город в осколках. На Радио Шок.
2: Да, дорогие друзья, это по-прежнему мы. Это город в осколках. Как это всегда бывает по четвергам в прямом эфире. Радио Шок, Макс Семенов за сегодня. За ведущего, но немножко по сокращенной программе, но зато какая интересная эта программа, дорогие друзья. Какая жизнерадостная и прям вдохновляющая на новые подвиги. Ансамбль Prime Time Gang у нас сегодня в гостях. И, между прочим, по-моему, это впервые в истории петербургских эфиров. Нет, не первый, но один из первых. В любом случае, это историческое событие. Prime Time Gang у нас сегодня в студии в лице Андрея Бенгерта и Алексея Тимофеева. И мы будем потихонечку, к сожалению, выходить на финишную прямую нашей сегодняшней встречи, но спросить про песню без названия я просто обязан. Андрей, ты сочинил этот текст, ты придумал эту музыку.
3: Я придумал эту музыку.
2: Окей, как рождаются такие тексты?
3: Слушай, я не расскажу, как родился этот текст, потому что по радио про такое говорить нельзя.
2: Опа!
3: Я тебе за кадром потом поведаю. Это песня из факароновских времен. Собственно,
2: Из старых,
3: да. Песню я еще в 2008, наверное, написал. Ничего да, себе. Фактически такая же аранжировка претерпела минимальные изменения.
2: Это единственная песня, которая сейчас присутствует в репертуаре?
3: Нет, штук, наверное, 8. Это был, собственно, стартовый материал для Prime Time Gang. Что-то переаранжировали сильно, что-то не сильно, но да, штук 8 играем.
2: Круто. Что сейчас происходит с коллективом? Смена состава, вы сейчас в репетициях. Ваши прогнозы, господа музыканты, как скоро вы вернетесь на сцену?
3: На сцену вернемся, я думаю, в начале осени. Точно могу сказать, будет концерт 6 ноября. Это первый концерт, который я лично организую. Первая моя личная организация. Организатор, да.
2: Ты дорос уже прямо до организатора концерта.
3: Да, хочу попробовать, хочу прощупать вообще, как это все работает. Мир какие подводные наркотик, камни и тому подобное.
2: Сейчас мы говорили про этот фестиваль.
3: Не-не-не-не-не. Сделаем фестиваль исключительно ска, исключительно регги, никакого ска-панка. То есть вот пробуем отметать. Да, мы, конечно, с этими ребятами дружим, но делаем по-своему. 6 ноября, клуб «Цоколь».
2: Прямо серьезно. И есть уже какой-то набор участников?
3: Есть, пока не скажу.
2: Это петербуржцы или какие-то
3: гости? И то, и другое.
2: Слушай, а сейчас у нас в городе есть какая-то сцена, вот на твой взгляд?
3: Да, сцена есть, но не ска. У нас абсолютно уверенный есть ска-панк. То есть чуваки из Uncle Ben's, Brave Rockets вот прям занимаются свою
2: нишу. Да, знаешь, если посмотреть ее даже не в рамках нашего города, вот как раз таких-то групп хоть ложкой хлебай. И это, мне кажется, не всегда хорошо.
3: Ска-панка дофига. Ска реально мало. То есть, есть там нетленные СПБ-ска джаз ревью. Эти вообще там свою нишу занимают. Там все понятно. Есть Радар, который в последнее время стал дофига ска играть. Да, Радар мы любим.
2: Очень любим. Рома, вот. И парни, привет вам.
3: А так в остальном,
2: приходите,
3: да,
2: еще,
3: все, кстати, валят ска-панк.
2: Хорошо. Кроме этого концерта пока, может быть, вы вернетесь раньше.
3: Пока заявленного ничего нет, но можем пообещать красивые видео с красивым студийным звуком. Будем писать лайв.
2: Ага,
3: буквально
2: хорошо.
3: Скоро.
2: Среди клубов, в которых Prime Time Gang уже играл, есть ли у тебя приоритеты? Вот этот клуб хороший, вот этот тоже хороший, но не очень.
3: Цоколь люблю, фишку не люблю, потому что там темно и тесно. Сердце очень понравилось.
2: Я все жду правильно.
3: Очень любим «Хромой синий кот».
2: Yes! Наконец-то!
3: Да, там, конечно, тесно и трэшово, но очень там все время дружелюбно и классно.
4: Может быть, мы там сыграем в начале сентября.
3: Ну да, потому что я ребятам закидывал эту историю, но мы еще не приняли решение. Ну, думаю, сделаем.
4: Там тесновато, но там очень
3: задумано. Там концерт замутить не проблема, да.
2: И, не знаю, от себя добавлю, не знаю, согласитесь ли вы, пожалуй, единственное место, которое сохраняет вот эти старые петербургские традиции вот того самого, там, тех самых времен, таких больше нет.
4: Да, пожалуй, такое атмосферное местечко.
2: Хорошо. Господа, мы, к сожалению, на сегодня будем нужно прямо уже сейчас выйти на финальную песню и перед этим еще и попрощаться. Давайте тогда буквально там сейчас ваш микрофон, и вы скажете все, что мы сегодня должны были сказать, но не сказали о группе Prime Time Gang, о музыке, о ска, о жизни и о себе, но только картинечка. А я напомню, что Андрей Бенгерт у нас сегодня в гостях как лицо и душа и основатель коллектива. Андрей, если тебе чем закончить сегодняшнюю программу?
3: Да не, на самом деле, все, что хотел сказать, да, дальше пусть за нас уже говорит музыка. Ой, нифига себе, пафосно, как сказал.
2: Ну так, толково. Но я все жду правильный ответ. Может быть, Алексей Тимофеев?
4: Слушайте, я не очень много сказал, но, в принципе, Андрей сказал за меня.
2: Зато каждое слово на вес золота у нас и Кобилов. Так.
4: Я хотел передать большой привет диджею Степлеру. И, ребята, спасибо вам. Я прям греюсь вашей программой. Вы красавцы, что ставите разнообразную музыку.
2: Ну вот, а вы говорите фигня. Нет, слушайте по воскресеньям, следите за анонсами, возможно, кстати, очень скоро. Вот,
3: это был правильный ответ, да?
4: Спасибо, что позвали. Я не знаю, какого ты ответа ждешь. Правильно, ты хоть намекни, что-нибудь там, подмигни там.
2: Ну, хорошо, давайте берите меня в состав Хаврумом. Большое спасибо радиостанции «Шок» за то, что вы...
3: Ну... Вот Леха это и говорит сейчас.
2: Окей,
4: ты
2: хорошо.
4: Прям с языка моего снял. Большое спасибо, Радио Шок, да. И тебе, Макс, и всем вам. Мир, ска, любовь, рок-н-ролл. Всем нам.
2: Парни, огромное спасибо, что зашли. Сейчас мы закончим все-таки песней «Мой район». Андрей, давай-ка представь эту песню.
3: Ладно, я тоже скажу последнее слово. Спасибо, Макс, рад был пообщаться, рад был познакомиться.
2: Аналогично, приходите, еще будем рады.
3: Песню представлю, да, мы о последнем альбомчике не поговорили. Да и черт бы с ним, кто хотел, тот уже услышал.
2: В апреле вышел альбом по совершенно, на мой взгляд, извините, дурацким московским названием. Ну погнали.
3: Слушай, мы его так назвали, потому что мы дофига всяких разных пасхалок в музыку вставляем. Вот решили пасхал.
2: Пасхалка в южной столице, окей.
3: Да.
4: Они это любят. Пасхалка, ну погоди.
3: Да.
4: Ну погоди,
2: а мы... А вот эти вот классные картины Ромыч делал, да?
3: Вот это, да, это делал Ромыч. Логотип делал тоже Ромыч. Последнюю, к сожалению, дико пришлось круто, рисовать, конечно, очень быстро и с помощью искусственного интеллекта.
2: Хорошо. Новый альбом, который можно послушать на странице группы Prime, Time Gang. Все ссылочки есть у нас в анонсе сегодняшнего эфира ВКонтакте. Ну и как раз тут песня «Мой район», она же... Она не открывает ли она пластинку?
3: Она открывает пластинку. И сразу скажу, здесь две песни. Первая минута 50 называется «Форшпиль» с немецкого.
2: Позвольте, почему?
3: Интро по-немецки.
2: Окей.
3: А вот дальше уже начинается «Мой район». Мы просто это сэкономили на сведении, когда писали. Записали две песни нон-стоп.
4: Получилось неплохо.
2: Логично. Да. Единственное вот мое дополнение, что когда ты поешь песню про «Мой район», вот эта фраза, которая там звучит, последнее слово в ней другое исторически было. Я тебе за эфиром скажу, в чем
3: было,
2: дело.
3: Я знаю.
2: А вы, дорогие друзья, я надеюсь, что вы тоже знаете, но вы культурные и никогда так не говорите, а говорите очень вежливо. Особенно, когда вы слушаете радиошок «Город в осколках». Prime Time Gang у нас сегодня в гостях был. Спасибо, что слушали, парни, приходите еще. Еще раз всем огромное спасибо, прощаюсь с вами до завтра. Ну а сейчас прям два в одном. Аттракцион невиданной щедрости от радиошок. Все, дорогие друзья, спасибо, что слушали, всем пока.
4: Спасибо.

тем же ядом тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

доносит, и я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

ждет.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала

Мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама. Я в шоке. Радиошок.ру.

все, что здесь было, осталось двоим. Это я и пустая квартира. Верность и трепет снегов за окном объяснили новые роли. Все, что кричало, должно замолчать. Мешает узнать, как ты дышишь. Вселенная в чашке воды на столе, испаряясь, стала печалью.

0: радио. Шок. Радио шок.ру.
1: Сможет меня согреть? Ты помоги ему.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на Радио Шок. У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон, всем привет, как бодрость духа.
0: У нас отлично, во всяком случае. Напомним, мы музыканты группы Max and the Gillette Eels. И сегодня будем слушать вместе с вами, уважаемые радиослушатели, песни, которые нам присылали в течение недели, а редакторы заботливо отобрали.
1: Да, давайте послушаем группу
0: Chronos Matter или Chronos Matter.
1: Chronos Matter.
0: Музыкальный проект, часто его описывают как анонимный, но действительно у них на странице не написан город. Ребята работают в альтернативном рок-направлении с элементами гранжа и атмосферными, иногда мрачноватыми текстами. Но вот песня, которую они прислали, называется Celebrity Boiled. Это акустическая или пиано-вершн.
1: Вы знаете, мы, конечно, заранее просматриваем страницы коллективов, но, естественно, мы послушали эту песню в электрическом исполнении. Почему бы нет? Нам присылают вот такие пиано-версии. Пьяно-версии, я бы сказал.
0: Слушаем, наслаждаемся и потом оцениваем.

0: Группы Soundgarden, Alice in Chains и Aerosmith не принимали участие в записи этой песни.
1: Были рядом где-то.
0: Ну, были, сидели, видимо, где-то рядом, да. Celebrity Boiled, Piano Version. Музыканты написали, что это альтернативная, более мягкая и лиричная версия их оригинальной песни, которая есть в электрическом варианте. И, кстати, мы эту песню послушали, нам она как-то показалась более органичной. По крайней мере, мне она понравилась больше.
1: Так как мы сами рокеры и все вокруг рокер, мы тоже это приняли, потому что нам нравятся все-таки гитары.
0: Здесь зато эмоции, энергетика, своя атмосфера, хорошее произношение, как нам показалось, английского языка. Вокалист явно владеет своим голосом, знает, как его правильно направлять, как правильно интонировать.
1: Да, диапазон у него свой, не широкий, я думаю, но для такого стиля он самый подходящий. Хорошо читаются слова, это радует. Многие этого не умеют.
0: Классическая, на самом деле, здесь история. Это не в укор, это неплохо, это звучит хорошо.
1: Звучит хорошо, ну и, как говорится, вперед из песни. Хорошее творчество, дальше будет видно.
0: Хорошая песня, хороший трек. Если вам понравилось, заходите на страницу к ребятам. Напомню, проект называется Chronos Matter. Ну, а мы идем дальше. Здесь харизматичный будет очень трек с харизматичным вокалом.
1: Харизматичный исполнитель. Мы посмотрели его творчество на его странице. Интересно, потом мы поговорим.
0: Николай Мороз. Песня называется «Ведьма».

0: Николай Мороз.
1: Эх.
0: Рок-музыкант из Ангарска. Вот, наконец-то, и Сибирь в наших эфирах тоже теперь есть.
1: Можно сказать, что человек двигается в правильном направлении. Эпатаж и смена тембра голоса в одной песне – это здорово. Это напоминает, знаете ли, нашего дорогого Кинг Даймонда, который в эпатаже преуспел. Наш ответ ему, если поработать дальше.
0: Если вдруг кто-то не понял, это все поет один человек, Николай Мороз, разными тембрами. Что мне понравилось, действительно, вот такая эклектика. Здесь, конечно, история. Песню нужно слушать целиком от начала до конца.
1: Да и, в принципе, все его песни, если вы зайдете к нему на страницу, нужно слушать целиком. Это как каждая отдельная история, в которую нужно погрузиться и понять, о чем она.
0: Здесь, мне кажется, единого мнения быть и не может всегда в такой музыке, немного эпатажной, немного необычной подачи. То есть это кому-то нравится, кому-то заходит, кому-то не нравится.
1: Ну, вы знаете, он, товарищ наш исполнитель Николай Мороз, выглядит по имиджу, в принципе, как певец на корпоративе. Если он свою творчество прогоняет на корпоративах, то респект, пускай на свадьбах послушают историю про невесту или ведьму, например, которая станет после невесты.
0: Мне даже захотелось вот эту песню вплести в какой-нибудь, может быть, большой альбом по типу рок-оперы, да, чтобы это была единая какая-то история.
1: Николаю нужно работать в рок-опере, и вот там он все сделает, что можно.
0: Дальше песня называется «Держи меня крепче», а проект «Вигора».
1: «Вигора» проект, это, мы поняли, как дуэт. Мальчик, который играет хорошо на гитаре, ну и девочка, которая хорошо поет. Слушаем.

0: проект «Вигора» из города Волгоград. Автор музыки Макс Гордиенко и стихи Виктория Камбарова. Но я так понял, что здесь приглашенная вокалистка — это Юлия Царенко. По всей видимости, так.
1: По крайней мере, мы так подумали. Если что не так, вы уж не обессудьте, нам кажется.
0: История о хрупкой грани, где желание уйти еще борется с надеждой остаться. Романтическая, трогательная история. Мелодия соответствующая, мелодия правильная. И если убрать все гитары, оставить, например, только фортепиано, бас, добавить еще немного клавиш, то получится вполне такая приличная поп-песня.
1: Знаете, тема избитая мужчина и женщина, но... Это больше похоже на жену с мужем, когда они так немножко подустали и решили так разбежаться, а может остаться. Ну вот они так и решают.
0: Мне здесь понравилась гитара, ничего лишнего не было, сыграно хорошо, и это как раз такой классический вариант, можно сказать, золотая середина.
1: А вот мне показалось в припеве последняя фраза, немножко неправильно, наверное, спета, вот последнее слово.
0: Где у-у-у?
1: Да, где идет у-у-у снизу вверх, и лучше бы на одной ноте оставляли, как есть в одном из припевов.
0: Слышно, что вокалистка-то, она может и выше, и ниже, ну вот авторы решили сделать так.
1: Ну что делать? Оценивайте, пишите.
0: Вигора и Юлия Царенко, проект из Волгограда. Если вам понравилось, подписывайтесь на музыкантов. Им будет приятно. Дальше будет музыкант из Рязани. Play Me. Сам он о себе пишет, что не ограничивается каким-то одним жанром.
1: Посмотрим, как он не ограничивается. Мы найдем, к чему ближе.
0: Песня называется «Отец».

0: Плейми из Рязани. Музыка и текст Владимир Петров. Песня «Отец».
1: Нам сразу навеяло, сами понимаете, что. Это Maroon 5, Rasmus, ну и около.
0: Ну и около. Мне еще немного напомнило группу «Градусы».
1: Да, это по тексту про жизнь, про семью. Интересная тема, сейчас мы ее разовьем.
0: Владимир пишет, что песня посвящена его дочери, написана в первый год ее жизни. Это история о простом счастье быть папой. И что вдохновлялся он, как ни странно, творчеством группы Imagine Dragons. Была очень популярна лет 10 назад, американский инди-поп, инди-рок. Но мы слышали здесь немного другое.
1: Друг наш, который записал эту песню, но назову его уже другом, записал песню для тещи, для семьи, для жены, про дочку.
0: Если без шуток, это универсальная песня, уникальный случай, немногие песни могут таким похвастать. Ну, смотрите сами. Во-первых, это идеальный трек, чтобы исполнять на главной площади любого нашего города в любой праздник. День семьи, день города.
1: Жена, я люблю тебя. И т.д.
0: Если это день семьи, любви и верности, то можно отправить любимой теще. Если вы встречаетесь с девушкой, но пока еще до чего-то серьезного не дошло, можно отправить как намек. В этом плане песня действительно универсальна. Нам, во всяком случае, понравилось. Записано хорошо, звучит все отлично.
1: Поставим плюсик этому артисту, пускай он дальше придумывает. В таком стиле неплохо.
0: Интересно было бы послушать другие песни, продолжение этой истории, как дочь взрослеет, первая любовь или какие-то, не дай бог, конечно, неурядицы в семье. И это все тоже отражается в творчестве.
1: Хороший совет для описания жизненной ситуации в семье.
0: Если вам понравилось, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всем музыкантам от этого всегда приятно и хорошо.
1: Пишите, не бойтесь.
0: И в завершение нашей программы песня в исполнении коллектива Max and the Gilead Eels Incorporated.
1: Как я говорю, рубрика «Пользуясь случаем, хочу». Это законченная фраза, между прочим.
0: Так интересно получилось, что перед этим была песня про семейное счастье, когда дочь уже родилась, когда все хорошо, когда вы видите, как она подрастает, вас радует. А вот следующая песня, она, скорее всего, о том, что было до семейного счастья.
1: Да как все это получается, откуда они берутся, ну и каким процессом это достигается. Сами понимаете, что многие грешны тем, что после спортивных упражнений в постели любят выйти на балкон и покурить сигаретку. Но мы за здоровый образ жизни, и это не пропагандируем, но существует такая тема. Давайте послушаем.
0: One more cigarette after sex. Max and the Gilead Eels Incorporated.

0: Закончилось все смело, добро. Не волнуйтесь, никто не пострадал.
1: Минздрав предупреждает, и мы тоже против. Присылайте свои песни, обязательно их послушаем ровно через неделю. Пишите свои комментарии в чате «Радио Шок». Оставайтесь на связи, слушайте «Радио Шок».
0: Пишите, нравится вам или нет. В чем плюс, ну, естественно, самое главное, в чем минус. До свидания, граждане.
1: С вами были Павел Корнеев
0: и Олег Бизон.
1: Всего хорошего, всем здоровья и отличного настроения.
0: Всем пока-пока, всем бодрости духа.
2: Где новая музыка, там...

этаже, я в удобном положе, выпиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года.

0: Rocket.ru.
1: О любви. Не говори мне о любви. Не говори мне о любви. Обой.